0: Радио Инфинити.
1: Время загадывать желание.
2: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

кстати, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник 1 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы без осадков, утром и днем временами пройдут кратковременные дожди, вечером временами сильные. Ветер южный, ночью слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура ночью 13-15, а днем 20-22 градуса тепла. В среду 2 сентября кратковременные дожди сохранятся, днем до плюс 18. В четверг 3 сентября без осадков, днем 15-17, в пятницу до плюс 16 и пройдут небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф.
3: Предприятию по производству полимеров Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 1 сентября – День знаний. Это первые звонки в школе и волнение, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Этот праздник появился в советское время, хотя до середины 1930-х годов в СССР точной даты начала учебного года не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте 8-10 лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать в школу детей возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее 4-летнего курса начальной школы. Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКПБ об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе, которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их в первых трех классах 1 июня, в четвертых-седьмых классах 10 июня, а в восьмых-десятых классах 20 июня. 1 сентября и сегодня праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: Сегодняшний день отлично подходит для проявления инициативы как на работе, так и на личном фронте. Сегодня всем знакам не стоит бояться показать себя с неожиданной стороны, ведь именно смелый, нестандартный подход станет залогом успеха во многих вопросах.
1: Звезды говорят.
2: Овны проявят живой интерес к восточной философии. Вы будете пребывать в уверенности, что знания в этой области помогут вам обрести равновесие в своей душе, а также избавиться от мучительного одиночества.
0: Тельцам сегодня будет очень сложно мириться с неблагоприятными обстоятельствами. Ваше раздражение достигнет своей наивысшей отметки в тот самый момент, когда вы услышите новость. Сентябрьской премии не будет.
2: Для близнецов этот день станет логическим продолжением вчерашних событий. В вашей жизни вновь разразится настоящая буря страстей, главными героями которых окажетесь вы и ваша бывшая вторая половинка.
0: Раки сегодня будут тесно взаимодействовать с окружающими на работе. Вашим верным соратником станет кто-то из старших коллег. А в вечерние часы для устранения бытовых неприятностей вы решите объединить свои усилия с соседями.
2: Львам этот день подарит возможность абсолютно безболезненно сесть на диету. Любые нововведения в сфере питания, проведенные сегодня, ваш организм встретит спокойно, а потому даже самый скудный рацион не станет для вас источником стресса.
0: Девам не следует участвовать.

0: непростое занятие. Вечером вам придется срочно устранять служебный аврал, который образуется по вине вашей чрезмерной погруженности в компьютерные игры или в интернет-переписку.
1: Козерогам сегодня удастся обрести неожиданного союзника. Вы испытаете огромное удивление, когда во время очередного конфликта со своей второй половинкой вашу позицию начнет поддерживать кто-то из старшей родни, мама или папа вашего любимого человека.
0: Водолеям не следует пренебрегать советами, услышанными от медицинского специалиста. Ваше здоровье не станет крепче, если вы и впредь будете работать сверхсилы и продолжите потакать своим вредным привычкам.
1: Рыбам сегодня придется пустить в ход все свое природное обаяние. Чтобы заручиться поддержкой потенциального делового партнера, вы не откажетесь даже от таких запрещенных приемов, как откровенный флирт и кокетство.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 1 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы без осадков. Утром и днем временами пройдут кратковременные дожди, вечером временами сильные. Ветер южный, ночью слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура ночью 13-15, а днем 20-22 градуса тепла. В среду, 2 сентября, кратковременные дожди сохранятся, днем до плюс 18. В четверг, 3 сентября, без осадков, днем 15-17, в пятницу до плюс 16 и пройдут небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
7: Радио Инфинити.

Кто из нас не помнит это волнение первого звонка в первый день учебного года? Море цветов и бантиков, большой портфель, полный учебников. Традиционные уроки мира окунают в атмосферу школы, только подчеркивая торжественность момента. Все участники учебного процесса, учителя, школьники, студенты и преподаватели отмечают сегодня День знаний. Официальный День знаний был учрежден в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Однако на протяжении нескольких лет этот день продолжал оставаться учебным. В новом формате его впервые отметили только в 1984 году. После распада Советского Союза День знаний остался официальным праздником в ряде государств, вышедших из СССР. Его по-прежнему отмечают в Беларуси, Армении, Украине, Молдавии, Казахстане и Туркмении. Дети этих стран продолжают начинать учебный год в первый день осени, следуя привычным традициям советского праздника. А вот в США до сих пор нет единой даты начала учебного года. В каждом штате существуют свои правила. Кому-то приходится сесть за парты в начале июля, кому-то в первые дни августа, а кого-то учеба ждет в сентябре. Австралийские школьники берут в руки учебники в феврале, а немецкие ребятишки прощаются с каникулами в середине октября. В последнее время и в России начинают задумываться о гибком графике учебного года. Причиной этому огромная территория и различные климатические условия.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник 1 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы без осадков, утром и днем временами пройдут кратковременные дожди, вечером временами сильные. Ветер южный, ночью слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура ночью 13-15, а днем 20-22 градуса тепла. В среду 2 сентября кратковременные дожди сохранятся, днем до плюс 18. В четверг 3 сентября без осадков, днем 15-17, в пятницу до плюс 16 и пройдут небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Предприятию по производству полимеров Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

набирать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я прямо не в гость.

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Сегодняшний день отлично подходит для проявления инициативы как на работе, так и на личном фронте. Сегодня всем знаком не стоит бояться показать себя с неожиданной стороны, ведь именно смелый, нестандартный подход станет залогом успеха во многих вопросах.
1: Звезды говорят.
2: Овны проявят живой интерес к восточной философии. Вы будете пребывать в уверенности, что знания в этой области помогут вам обрести равновесие в своей душе, а также избавиться от мучительного одиночества.
0: Тельцам сегодня будет очень сложно мириться с неблагоприятными обстоятельствами. Ваше раздражение достигнет своей наивысшей отметки в тот самый момент, когда вы услышите новость. Сентябрьской премии не будет.
2: Для близнецов этот день станет логическим продолжением вчерашних событий. В вашей жизни вновь разразится настоящая буря страстей, главными героями которых окажетесь вы и ваша бывшая вторая половинка.
0: Раки сегодня будут тесно взаимодействовать с окружающими на работе. Вашим верным соратником станет кто-то из старших коллег. А в вечерние часы для устранения бытовых неприятностей вы решите объединить свои усилия с соседями.
2: Львам этот день подарит возможность абсолютно безболезненно сесть на диету. Любые нововведения в сфере питания, проведенные сегодня, ваш организм встретит спокойно, а потому даже самый скудный рацион не станет для вас источником стресса.
0: Девам не следует участвовать в склоках, скандалах и различного рода авантюрах. Весь негатив, который вы направите на окружающих, уже вечером вернется к вам как бумеранг, причем умноженным многократно.
2: Весам на сегодняшний день потребуется тишина и возможность побыть в одиночестве. Вы посчитаете необходимым досконально разобраться в себе, прежде чем дать окончательный ответ по какому-то запутанному вопросу.
0: Скорпионам сегодня суждено испытать ни с чем не сравнимую гордость за свои профессиональные успехи. Когда начальство в присутствии всех коллег выскажет вам благодарность, вы поймете, что не напрасно трудились, забыв про сон и отдых.
2: Стрельцы большую часть этого дня потратят на совершенно пустое занятие. Вечером вам придется срочно устранять служебный аврал, который образуется по вине вашей чрезмерной погруженности в компьютерные игры или в интернет-переписку.
0: Козерогам сегодня удастся обрести неожиданного союзника. Вы испытаете огромное удивление, когда во время очередного конфликта со своей второй половинкой вашу позицию начнет поддерживать кто-то из старшей родни, мама или папа вашего любимого человека.
2: Водолеям не следует пренебрегать советами, услышанными от медицинского специалиста. Ваше здоровье не станет крепче, если вы и впредь будете работать сверх силы и продолжите потакать своим вредным привычкам.
0: Рыбам сегодня придется пустить в ход все свое природное обаяние. Чтобы заручиться поддержкой потенциального делового партнера, вы не откажетесь даже от таких запрещенных приемов, как откровенный флирт и кокетство.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Драгобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В преддверии нового учебного года в Драгобужской первой школе состоялось ежегодное августовское педагогическое совещание «Образование 67. Растим будущее вместе». В работе совещания приняли участие глава округа Константин Саренков, председатель окружной думы Виталий Таранов, которые поздравили педагогов с началом нового учебного года, пожелали профессиональной чуткости, оптимизма и успехов в реализации самых смелых планов. Также были отмечены учителя, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие образования округа. Константин Николаевич вручил им почетные грамоты и благодарственные письма. Глава уверен, что главным ресурсом повышения качества школьного образования являются сами учителя. Именно от их профессионализма во многом зависит будущее наших детей, отметил руководитель округа. В этом учебном году образовательные учреждения пополнились и новыми специалистами. Администрация Драгобужского округа продолжает создавать условия, чтобы молодые педагоги выбирали Драгобужский округ для жизни и работы. Для их успешной адаптации и профессионального становления предоставляется служебное жилье. Пусть новый учебный год станет для педагогов временем новых идей, профессиональных достижений и поводов для гордости за своих учеников. В день города Драгобужа на автодроме «Смоленское кольцо» состоялись соревнования на кубок «Драгобуж-Котломаш» по лыжероллерам. Торжественное открытие соревнований прошло в праздничной атмосфере. Участников и гостей приветствовали глава округа Константин Саренков, заместитель главы Алла Северухина и председатель окружной думы Виталий Таранов. Почетными гостями соревнований также стали президент Федерации сложных гонок Смоленской области Алексей Свириденков и тренер по биатлону, участник Олимпийских игр Александр Хлусович. Особенным этот день стал и для старшего тренера-преподавателя по лыжным гонкам и биатлону Верхнепровской спортивной школы Николая Быкова, ведь в тот день он отмечал свой день рождения. Гости соревнований поздравили Николая Николаевича с праздником, пожелали крепкого здоровья, энергии, новых профессиональных успехов и ярких побед его воспитанникам. Госавтоинспекция МОМВД России Драгобужский информирует. С 31 августа по 4 сентября на территории Драгобужского, Ельнинского и Глинковского муниципальных округов пройдет неделя детской безопасности «Внимание, дети!». В преддверии нового учебного года госавтоинспекция усилит профилактическую работу, направленную на обеспечение безопасности детей на дорогах. Главная цель мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и напоминание детям и взрослым о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделяют безопасности детей пешеходов и велосипедистов, а также несовершеннолетних, использующих средства индивидуальной мобильности. Отдельное направление профилактической работы – соблюдение безопасного маршрута «Дом-школа-дом». В преддверии 1 сентября инспекторы проведут профилактические беседы со школьниками и их родителями, напомнят о правилах безопасного перехода проезжей части, необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток и при недостаточной видимости. Сотрудники госавтоинспекции, закрепленные за образовательными организациями, примут участие в мероприятиях, посвященных началу нового учебного года, и проведут разъяснительную работу с учащимися педагогами и родителями. 1 сентября сотрудники госавтоинспекции также примут участие в обеспечении общественного порядка во время проведения торжественных линеек, посвященных Дню знаний. В ходе встреч с детьми особое внимание будет уделено вопросам безопасного поведения на дороге и предупреждения ДТП. В период проведения мероприятия госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения вблизи образовательных организаций и на основных маршрутах движения детей. Инспекторы будут уделять особое внимание нарушениям, которые могут создать угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, временами будут идти кратковременные дожди, вечером возможно сильные. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет падать 740 миллиметров, а днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Хороших вам новостей и отличного начала календарной осени. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано, помните, наука.

0: продавать. Дэвид
1: Огилви. Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

новости. В следующем году водители будут автоматически лишать прав по здоровью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Ограничения будут действовать до 30 сентября. Предыдущий срок эмбарго истек 29 августа. Решение приняли для поддержания внутреннего топливного рынка. Цены по-прежнему нужно сдерживать. Хотя с дизелем проблем меньше, чем с бензином. Новые сроки распространяются только на производителей топлива. Для трейдеров ограничения продлятся дольше, как минимум до 31 января. Это также должно сдерживать цены. В следующем году водители будут автоматически лишать прав по здоровью. Нововведение вступит в силу 1 марта следующего года. Сами по себе ограничения есть и сейчас. С эпилепсией, тяжелыми психическими расстройствами и серьезными нарушениями зрения за руль садиться нельзя. Другое дело, что раньше это было сложно выявить. Люди с диагнозом могли годами спокойно ездить до следующей плановой медкомиссии при замене прав. Теперь данные будут поступать в ГИБДД автоматически. Часть доходов от утильсбора потратят на обновление общественного транспорта. Минпромторг выделит на эти цели 15 миллиардов рублей. Они пойдут на закупку автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев и другой техники. В общей сложности хватит на несколько тысяч штук. Также деньги выделят на замену остановок и в целом улучшение инфраструктуры. Отметим, что 15 миллиардов – это только небольшая часть доходов бюджета от утильсбора. До конца года соберут больше триллиона рублей. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
0: Radio Infinity.

0: Новости спорта.
1: 23-я ракетка мира Андрей Рублев одержал волевую победу в первом круге US Open, переиграв в 5 партиях 109-ю ракетку мира финна Отто Виртанена. Рублев отыгрался со счета 0-2 по сетам, а встреча продолжалась 3 часа 45 минут и завершилась решающим тайбрейком в 5-й партии. Тем временем 16-летняя Кристина Лютова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, завершила свое выступление на US Open, уступив олимпийской чемпионке Парижа китаянке Джен Циньвэнь в 3 сетах. Для Лютовой это поражение прервало 9-матчевую победную серию, которая началась с ее первого турнира ВТА в Мемфисе. Хоккеисты Сибири уверенно обыграли «Северсталь» 4-0 в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок Блинова» и заняли второе место. Вратарь новосибирцев Михаил Бердин оформил шатаут, отразив 21 бросок по своим воротам. Победителем турнира стал действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», уступивший всего в одном матче по булитам «Авангарду», который замкнул тройку лидеров. «Северсталь» на 4-й строчке, а последнее место занял нижнекамский «Нефтехимик». Вице-чемпионы Суперлиги гандболисты петербургского «Зенита» с трудом на своей площадке переиграли дебютанта турнира казанский «Акбарс» 30-26 в стартовом матче чемпионата России. Новичок, проигрывая после первого тайма 12-18, сумел сократить отрыв до одного мяча, но хозяева устояли. В другом матче волгоградский «Каустик» на выезде минимально переиграл «СГАУ Саратов» 30-29. Руководство хабаровского СКА расторгло контракт с главным тренером Михаилом Семеновым, который проработал на этом посту менее 3 месяца, сменив Сергея Юрана. Причиной отставки стали катастрофические результаты на старте сезона. После 8 туров первой лиги хабаровчане потерпели 7 поражений и с 3 очками замыкают турнирную таблицу. Ситуацию усугубляет массовая летняя потеря игроков. Команду покинули более 10 футболистов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Простым языком об экономике в программе.
8: В российском ритейле зафиксирован новый виток психологических манипуляций, направленных на искусственное стимулирование спроса в условиях рационального потребления. На полках супермаркетов и магазинов формата «У дома» массово появились яркие стикеры с предупреждением о лимите «Не более 3 единиц товара в одни руки», сообщает агентство Data.ru. Маркетологи размещают эти объявления преимущественно на социально значимых позициях – сахаре, подсолнечном масле, крупах, а также на акционном алкоголе. Несмотря на грозный вид табличек, имитирующих государственные ограничения времен тотального дефицита, за ними нет реальных логистических проблем или постановлений правительства. Это чистая маркетинговая уловка, цель которой заставить покупателя наполнить корзину ненужными запасами для увеличения среднего чека без предоставления реальной скидки.
9: Экономика должна быть экономной.
8: Marketplace Озон запускает проект по продаже и размещению товаров селлеров в пунктах выдачи заказов. Они смогут работать как небольшие логистические центры, и таким образом у них появится дополнительный вид заработка, сообщила компания. С 10 сентября напрямую на ПВЗ будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Они будут видны на витрине Озон и будут доступны к заказу. Когда заказ будет оформлен, товар из ПВЗ через курьерскую доставку направят покупателю. При этом продавцы не смогут самостоятельно вернуть отказные или отмененные товары. Их можно будет только распродать. Эта опция станет возможна до конца октября. С октября продавцы смогут сами привозить товары в ПВЗ для их последующей выдачи, либо последующей отправки в другие пункты.
9: Что нам стоит дом построить?
8: Государственный контроль за некоторыми видами промышленной продукции, в том числе строительными материалами, начнет действовать в России с 1 сентября. Мера призвана повысить качество товаров и сократить присутствие контрафакта на рынке. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. По словам представителя ведомства, новый механизм позволит выявлять несоответствующую требованиям продукцию и отзывать ее еще до поступления на строительные объекты. При этом устранить выявленные нарушения производитель должен будет за свой счет. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
9: Кошелек.
7: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

Кто из нас не помнит это волнение первого звонка в первый день учебного года? Море цветов и бантиков, большой портфель, полный учебников. Традиционные уроки мира окунают в атмосферу школы, только подчеркивая торжественность момента. Все участники учебного процесса, учителя, школьники, студенты и преподаватели отмечают сегодня День знаний. Официальный День знаний был учрежден в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Однако на протяжении нескольких лет этот день продолжал оставаться учебным. В новом формате его впервые отметили только в 1984 году. После распада Советского Союза День знаний остался официальным праздником в ряде государств, вышедших из СССР. Его по-прежнему отмечают в Беларуси, Армении, Украине, Молдавии, Казахстане и Туркмении. Дети этих стран продолжают начинать учебный год в первый день осени, следуя привычным традициям советского праздника. А вот в США до сих пор нет единой даты начала учебного года. В каждом штате существуют свои правила. Кому-то приходится сесть за парты в начале

0: июля, кому-то в первые дни августа, а кого-то учеба ждет в сентябре. Австралийские школьники берут в руки учебники в феврале, а немецкие ребятишки прощаются с каникулами в середине октября. В последнее время и в России начинают задумываться о гибком графике учебного года. Причиной этому огромная территория и различные климатические условия.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity. Андрей Иванов, здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел планерку в расширенном составе с участием руководителей структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений, где обсудили сроки выполнения ямочного ремонта улиц и придомовых территорий, а также покос травы. Глава обратил внимание на неудовлетворительное состояние площадок ТБО и поломанные контейнеры. Также обсудили вопрос спила аварийных деревьев на улице Советской, приведение в порядок территорий школ и своевременный вывоз порубочных остатков. Была поставлена задача найти причину появления серо-белесого осадка на реке Величке. И начата работа по выявлению и эвакуации брошенного автотранспорта. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев принял участие в субботнике на стадионе своей родной школы номер 7 в городе Сафоново. В работах приняли участие учителя, депутаты областной думы и окружного совета, молодежь и просто неравнодушные жители. Основная цель заключалась, чтобы 1 сентября дети занимались на обновленном стадионе. Что было сделано совместными усилиями? Обновлено лакокрасочное покрытие элементов воркаут-комплекса, турников и рукоходов. Нанесена новая разметка на асфальтовое покрытие для игровых видов спорта, покрашены стойки с баскетбольными щитами. Благоустройство окружающего пространства – это общая задача, а подобные мероприятия способствуют созданию комфортной и безопасной среды для жителей округа и формируют у подрастающего поколения культуру бережного отношения к общему имуществу. В преддверии нового учебного года депутат Смоленской областной думы Александр Станьков поддержал инициативу молодой гвардии «Единой России» «Собери ребенка в школу». Цель этой акции – оказать посильную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Совместно с председателем Сафоновского окружного совета депутатов Анной Захаровой они посетили многодетные семьи, а также семьи военнослужащих, участвующих в СВО. Детям были вручены новые школьные рюкзаки и комплекты канцелярских принадлежностей. Депутат Смоленской областной думы Любовь Ульянова вручила подарки детям из многодетных семей – Дарье Гавриленковой и Владиславу Байкову, а также Виолетте Вахтиной, отец которой является участником СВО. Пожелала детям успехов и только хороших оценок в новом учебном году, здоровья и хорошего настроения. Ребята остались довольны подарками и пообещали хорошо учиться. Также к этому важному делу присоединился и глава Сафоновского округа Антон Кухарев, который передал замечательные наборы со всей необходимой канцелярией, тетрадками и товарами для творчества семьям наших героев-участников СВО. Самые теплые эмоции подарила четвероклассница Маша Левина. Чтобы поблагодарить гостей за подарки, она сама испекла вкусный домашний пирог. Депутаты Сафоновского окружного совета депутатов также активно участвуют в акции. Анна Захарова и Сергей Бутов поздравили с наступающим 1 сентября семьи участников СВО. Екатерина Каланча, воспитывающая 5 детей, поделилась, что ребята с большим интересом рассматривали полученные канцелярские принадлежности, ведь для большой семьи такая поддержка неоценима. Дарина Рогачева совсем скоро пойдет в 1 класс. Для первоклассника этот день особенный, и получить подарок было очень приятно. Подготовка к 1 сентября – это всегда ответственный и затратный период для любой семьи. А когда в доме несколько школьников, такая помощь становится особенно ценной и своевременной. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, временами будут идти кратковременные дожди, вечером возможно сильные. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет падать 740 миллиметров, а днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Хороших вам новостей и отличного начала календарной осени. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Предприятию по производству полимеров Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

Радио Infinity.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России работающие родители, опекуны и попечители имеют право на получение налогового вычета за платные секции и кружки своих детей. Об этом журналистам РИА Новости сообщил депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев. При ставке НДФЛ налога на доходы физических лиц 13% можно вернуть до 14 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил парламентарий. Он отметил, что налоговый вычет можно получить при оплате различных занятий, включая уроки музыки, рисования и иностранных языков. Однако организация, где обучается ребенок, обязательно должна иметь лицензию на образовательную деятельность. Росстандарт опубликовал новый межгосударственный ГОСТ, устанавливающий единые технические требования к электросамокатам, моноколесам и гироскутерам. Документ придет на смену национальному стандарту 2022 года и начнет применяться во всех странах ЕАЭС с 1 октября 2027, сообщает Коммерсант. Новый стандарт требует ограничения скорости СИМ до 25 км в час, обязательной установки фар, задних фонарей и звукового сигнала, а также автоматического замедления в медленных зонах через модули. В России сбор данных будет осуществляться через систему Эроглонас, в других странах Союза через иные платформы. Пока ГОСТ носит добровольный характер, поэтому фактического взаимодействия устройств с системами мониторинга нет. И в завершении выпуска российская студия представит официальный геймплейный трейлер онлайн-игры «Гардарики» на выставке «Игропром», которая пройдет с 18 по 20 сентября в Москве. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе «Игропрома». На главной сцене фестиваля состоится премьера трейлера, а для представителей игровой индустрии и профильных СМИ студия проведет закрытый показ технической демо-версии. «Гардарики» — бесплатная онлайн-игра третьего лица с кооперативными элементами. Действие игры происходит в Руси XI века, а исторический сеттинг сочетается со славянской мифологией, легендами и сказками. Игрокам предстоит исследовать древнерусский мир, участвовать в динамичных сражениях, проходить кооперативное подземелье и взаимодействовать с поселениями. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity. За удачу
3: никому не скажу.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 1 сентября – День знаний. Это первые звонки в школе и волнение, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Этот праздник появился в советское время, хотя до середины 1930-х годов в СССР точной даты начала учебного года не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте 8-10 лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать в школу детей возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее 4-летнего курса начальной школы. Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКПБ об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной, средней и средней школе, которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их в первых трех классах 1 июня, в четвертых седьмых классах 10 июня, а в восьмых десятых классах 20 июня. 1 сентября и сегодня праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712

0: Сегодняшний день отлично подходит для проявления инициативы как на работе, так и на личном фронте. Сегодня всем знакам не стоит бояться показать себя с неожиданной стороны, ведь именно смелый, нестандартный подход станет залогом успеха во многих вопросах.
1: Звезды говорят.
2: Овны проявят живой интерес к восточной философии. Вы будете пребывать в уверенности, что знания в этой области помогут вам обрести равновесие в своей душе, а также избавиться от мучительного одиночества.
0: Тельцам сегодня будет очень сложно мириться с неблагоприятными обстоятельствами. Ваше раздражение достигнет своей наивысшей отметки в тот самый момент, когда вы услышите новость. Сентябрьской премии не будет.
2: Для близнецов этот день станет логическим продолжением вчерашних событий. В вашей жизни вновь разразится настоящая буря страстей, главными героями которых окажетесь вы и ваша бывшая вторая половинка.
0: Раки сегодня будут тесно взаимодействовать с окружающими на работе. Вашим верным соратником станет кто-то из старших коллег. А в вечерние часы для устранения бытовых неприятностей вы решите объединить свои усилия с соседями.
2: Львам этот день подарит возможность абсолютно безболезненно сесть на диету. Любые нововведения в сфере питания, проведенные сегодня, ваш организм встретит спокойно, а потому даже самый скудный рацион не станет для вас источником стресса.
0: Девам не следует участвовать в склоках, скандалах и различного рода авантюрах. Весь негатив, который вы направите на окружающих, уже вечером вернется к вам как бумеранг, причем умноженным многократно.
2: Весам на сегодняшний день потребуется тишина и возможность побыть в одиночестве. Вы посчитаете необходимым досконально разобраться в себе, прежде чем дать окончательный ответ по какому-то запутанному вопросу.
0: Скорпионам сегодня суждено испытать ни с чем не сравнимую гордость за свои профессиональные успехи. Когда начальство в присутствии всех коллег выскажет вам благодарность, вы поймете, что не напрасно трудились, забыв про сон и отдых.
2: Стрельцы большую часть этого дня потратят на совершенно пустое занятие. Вечером вам придется срочно устранять служебный аврал, который образуется по вине вашей чрезмерной погруженности в компьютерные игры или в интернет-переписку.
0: Козерогам сегодня удастся обрести неожиданного союзника. Вы испытаете огромное удивление, когда во время очередного конфликта со своей второй половинкой вашу позицию начнет поддерживать кто-то из старшей родни, мама или папа вашего любимого человека.
2: Водолеям не следует пренебрегать советами, услышанными от медицинского специалиста. Ваше здоровье не станет крепче, если вы и впредь будете работать сверх силы и продолжите потакать своим вредным привычкам.
0: Рыбам сегодня придется пустить в ход все свое природное обаяние. Чтобы заручиться поддержкой потенциального делового партнера, вы не откажетесь даже от таких запрещенных приемов, как откровенный флирт и кокетство.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний футболист сообщил об этом в своих соцсетях. «Я отдал сборной все, что мог, больше мне нечего дать, а за нами идет очень сильное молодое поколение», — написал аргентинец. Месси выступал за национальную команду с 2005 года, провел 207 матчей и забил 125 голов, став рекордсменом сборной по обоим показателям. А вместе с ним Аргентина выиграла чемпионат мира 2022, два Кубка Америки, а еще дважды доходила до финала Мундиаля. Титулованный сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере вылетел с открытого чемпионата США в первом круге, проиграв в пяти партиях 49-й ракетки мира аргентинцу Мариано Навони. Матч продлился 4 часа 40 минут и стал для Джоковича первым поражением на старте турнира «Большого шлема» с Australian Open в 2006 году. По ходу матча Новак столкнулся с серьезными физическими проблемами. «Я практически презирал каждый миг, который провел на корте», — признался он после игры. Из-за потери рейтинговых очков за прошлогодний полуфинал серб впервые с 2018 года покинет топ-10 мирового рейтинга. Действующий чемпион Англии Арсенал на выезде минимально обыграл Астон Виллу 1-0 во втором туре АПЛ. Единственный гол на 59-й минуте забил Букайо Сака, для которого этот мяч стал вторым в двух стартовых турах. В таблице канониры по очкам делят первое место с Манчестер Сити, Челси и Халл Сити. В испанской премьере в это же время Барселона продлила победную серию на старте сезона до трех матчей, выиграв дома у Райо Вальекано 5-2. Каталонцы пропустили быстрый гол, но уже в первом тайме отыгрались и вышли вперед, а во втором довели дело до уверенной победы. По дублю в этой встрече оформили Ламин Ямаль и Рафинья. Синегранатовые догнали в турнирной таблице мадридский Реал, который также одержал 3 победы в 3 турах. Действующие чемпионки мира, итальянские волейболистки в 1/8 финала чемпионата Европы за 67 минут разгромили Болгарию в 3 сетах и без проблем вышли в четвертьфинал. Следующим соперником итальянок станет сборная Швеции, которая уверенно переиграла Чехию, также в 3 партиях. В еще одном матче 1/8 финала сборная Польши разгромила Португалию 3-0, и ее соперником по четвертьфиналу станут бронзовые призеры прошлого розыгрыша волейболистки Нидерландов. Они в упорной борьбе на тай-брейке переиграли Словению 3-2. Это были спортивные события, достойные вашего

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Производственная компания в Драгобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Драгобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: «Инфинити».

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. До конца года «АвтоВАЗ» запустит производство модернизированных двигателей для «Лады» и «Искры» и «Весты». 16-клапанный 1.6 будет выдавать 120 лошадиных сил. Станет эластичнее на низких и средних оборотах. Расход топлива уменьшится, а динамика вырастет. При этом мотор останется безвтыковым. Капиталка при обрыве ремня ГРМ не грозит. Чанган Hunter Plus получит дизельную версию. Пока известно, что под капотом будет турбодизель объемом на 2,5 литра от Isuzu. Коробка передач также 8-ступенчатый автомат от ZF. Цен пока нет, точных сроков дебюта тоже. Сейчас Чанган Hunter Plus доступен с бензиновым турбомотором на 226 лошадиных сил. В китайском Чэнду завершился крупный международный автосалон. Джетур представил обновленную версию кроссовера Т2. Иксид показал совершенно новый гибридный купе-кроссовер EX6. Отжили новую гибридную версию Атласа iHEV. Также в Чэнду представили новинки другие китайские и международные автопроизводители. Металлы, синтетический пластик и стекло – главные материалы в автопроме, но история знает множество попыток использовать самые разные материалы, в том числе экзотические. Например, создатель автомобильного конвейера Генри Форд много экспериментировал с соей. Из бобов добывали масло для двигателей, а из отходов делали пластик. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: новости. В следующем году водители будут автоматически лишать прав по здоровью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Ограничения будут действовать до 30 сентября. Предыдущий срок эмбарго истек 29 августа. Решение приняли для поддержания внутреннего топливного рынка. Цены по-прежнему нужно сдерживать, хотя с дизелем проблем меньше, чем с бензином. Новые сроки распространяются только на производителей топлива. Для трейдеров ограничения продлятся дольше, как минимум до 31 января. Это также должно сдерживать цены. В следующем году водители будут автоматически лишать прав по здоровью. Нововведение вступит в силу 1 марта следующего года. Сами по себе ограничения есть и сейчас. С эпилепсией, тяжелыми психическими расстройствами и серьезными нарушениями зрения за руль садиться нельзя. Другое дело, что раньше это было сложно выявить. Люди с диагнозом могли годами спокойно ездить до следующей плановой медкомиссии при замене прав. Теперь данные будут поступать в ГИБДД автоматически. Часть доходов от утильсбора потратят на обновление общественного транспорта. Минпромторг выделит на эти цели 15 миллиардов рублей. Они пойдут на закупку автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев и другой техники. В общей сложности хватит на несколько тысяч штук. Также деньги выделят на замену остановок и в целом улучшение инфраструктуры. Отметим, что 15 миллиардов – это только небольшая часть доходов бюджета от утильсбора. До конца года соберут больше триллиона рублей. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: Кто из нас не помнит это волнение первого звонка в первый день учебного года? Море цветов и бантиков, большой портфель, полный учебников. Традиционные уроки мира окунают в атмосферу школы, только подчеркивая торжественность момента. Все участники учебного процесса, учителя, школьники, студенты и преподаватели отмечают сегодня День знаний. Официально День знаний был учрежден в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Однако на протяжении нескольких лет этот день продолжал оставаться учебным. В новом формате его впервые отметили только в 1984 году. После распада Советского Союза День знаний остался официальным праздником в ряде государств, вышедших из СССР. Его по-прежнему отмечают в Беларуси, Армении, Украине, Молдавии, Казахстане и Туркмении. Дети этих стран продолжают начинать учебный год в первый день осени, следуя привычным традициям советского праздника. А вот в США до сих пор нет единой даты начала учебного года. В каждом штате существуют свои правила. Кому-то приходится сесть за парты в начале июля, кому-то в первые дни августа, а кого-то учеба ждет в сентябре. Австралийские школьники берут в руки учебники в феврале, а немецкие ребятишки прощаются с каникулами в середине октября. В последнее время и в России начинают задумываться о гибком графике учебного года. Причина этому – огромная территория и различные климатические условия.
1: Радио Infinity.

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Драгобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В преддверии нового учебного года в Драгобужской первой школе состоялось ежегодное августовское педагогическое совещание «Образование 67. Растим будущее вместе». В работе совещания приняли участие глава округа Константин Саренков, председатель окружной думы Виталий Таранов, которые поздравили педагогов с началом нового учебного года, пожелали профессиональной чуткости, оптимизма и успехов в реализации самых смелых планов. Также были отмечены учителя, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие образования округа. Константин Николаевич вручил им почетные грамоты и благодарственные письма. Глава уверен, что главным ресурсом повышения качества школьного образования являются сами учителя. Именно от их профессионализма во многом зависит будущее наших детей, отметил руководитель округа. В этом учебном году образовательные учреждения пополнились и новыми специалистами. Администрация Драгобужского округа продолжает создавать условия, чтобы молодые педагоги выбирали Драгобужский округ для жизни и работы. Для их успешной адаптации и профессионального становления предоставляется служебное жилье. Пусть новый учебный год станет для педагогов временем новых идей, профессиональных достижений и поводов для гордости за своих учеников. В день города Драгобужа на автодроме «Смоленское кольцо» состоялись соревнования на кубок «Драгобуж-Котломаш» по лыжероллерам. Торжественное открытие соревнований прошло в праздничной атмосфере. Участников и гостей приветствовали глава округа Константин Саренков, заместитель главы Алла Северухина и председатель окружной думы Виталий Таранов. Почетными гостями соревнований также стали президент Федерации сложных гонок Смоленской области Алексей Свириденков и тренер по биатлону, участник Олимпийских игр Александр Хлусович. Особенным этот день стал и для старшего тренера-преподавателя по лыжным гонкам и биатлону Верхнепровской спортивной школы Николая Быкова. Ведь в тот день он отмечал свой день рождения. Гости соревнований поздравили Николая Николаевича с праздником, пожелали крепкого здоровья, энергии, новых профессиональных успехов и ярких побед его воспитанникам. Госавтоинспекция МОМВД России Драгобужске информирует. С 31 августа по 4 сентября на территории Драгобужского, Ельнинского и Глинковского муниципальных округов пройдет неделя детской безопасности «Внимание, дети!». В преддверии нового учебного года госавтоинспекция усилит профилактическую работу, направленную на обеспечение безопасности детей на дорогах. Главная цель мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и напоминание детям и взрослым о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделяют безопасности детей, пешеходов и велосипедистов, а также несовершеннолетних, использующих средства индивидуальной мобильности. Отдельное направление профилактической работы – соблюдение безопасного маршрута «Дом-школа-дом». В преддверии 1 сентября инспекторы проведут профилактические беседы со школьниками и их родителями, напомнят о правилах безопасного перехода проезжей части, необходимости использования световозвращающих элементов темной время суток и при недостаточной видимости. Сотрудники госавтоинспекции, закрепленные за образовательными организациями, примут участие в мероприятиях, посвященных началу нового учебного года, и проведут разъяснительную работу с учащимися педагогами и родителями. 1 сентября сотрудники госавтоинспекции также примут участие в обеспечении общественного порядка во время проведения торжественных линеек, посвященных Дню знаний. В ходе встреч с детьми особое внимание будет уделено вопросам безопасного поведения на дороге и предупреждения ДТП. В период проведения мероприятия госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения вблизи образовательных организаций и на основных маршрутах движения детей. Инспекторы будут уделять особое внимание нарушениям, которые могут создать угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, временами будут идти кратковременные дожди, вечером возможно сильные. Ветер южный 3,8 метров в секунду, давление будет падать 740 миллиметров, а днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Хороших вам новостей и отличного начала календарной осени. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Предприятию по производству полимеров Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Радио Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Телефоны убрать. Минпросвещение запретило смартфоны на уроках в российских школах. Министерство просвещения России издало официальный приказ, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. О подписании документа в беседе «Стас» сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Согласно приказу, воспользоваться устройством на уроке можно лишь в одном случае – при экстренной ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровью ученика или педагога. Никаких других исключений документ не предусматривает. В стандартных учебных ситуациях телефон должен быть убран еще до начала занятия. Правила обращения с гаджетами на переменах федеральный приказ не регламентирует. Этот вопрос каждая школа решает самостоятельно. Одни заведения допускают телефоны в перерывах между уроками, другие вправе ввести ограничения на весь учебный день. Документ стал подзаконным актом к поправкам в федеральный закон об образовании, который в декабре 2023 года подписал президент Владимир Путин. По тексту закона запрет распространяется на средства подвижной радиотелефонной связи, смартфоны, обычные телефоны, планшеты с мобильным соединением и умные часы с сим-картой. Ноутбуки, компьютеры и интерактивные доски под ограничения не подпадают. Закон при этом не запрещает приносить телефон в школу. Ограничение касается исключительно использования устройства во время урока. Поправки в закон Государственная Дума приняла в конце 2023 года. По словам авторов законопроекта, смартфоны снижают концентрацию внимания и успеваемость школьников. В 2023 году схожие выводы поддержала и ЮНЕСКО. Организация призвала правительство мира ограничить использование телефонов в учебных заведениях. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Инфинити.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел планерку в расширенном составе с участием руководителей структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений, где обсудили сроки выполнения ямочного ремонта улиц и придомовых территорий, а также покос травы. Глава обратил внимание на неудовлетворительное состояние площадок ТБО и поломанные контейнеры. Также обсудили вопрос спила аварийных деревьев на улице Советской, приведение в порядок территорий школ и своевременный вывоз порубочных остатков. Была поставлена задача найти причину появления серо-белесого осадка на реке Величке. И начата работа по выявлению и эвакуации брошенного автотранспорта. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев принял участие в субботнике на стадионе своей родной школы номер 7 в городе Сафоново. В работах приняли участие учителя, депутаты областной думы и окружного совета, молодежь и просто неравнодушные жители. Основная цель заключалась, чтобы 1 сентября дети занимались на обновленном стадионе. Что было сделано совместными усилиями? Обновлено лакокрасочное покрытие элементов воркаут-комплекса, турников и рукоходов. Нанесена новая разметка на асфальтовое покрытие для игровых видов спорта, покрашены стойки с баскетбольными щитами. Благоустройство окружающего пространства – это общая задача, а подобные мероприятия способствуют созданию комфортной и безопасной среды для жителей округа и формируют у подрастающего поколения культуру бережного отношения к общему имуществу. В преддверии нового учебного года депутат Смоленской областной думы Александр Станьков поддержал инициативу молодой гвардии «Единой России» «Собери ребенка в школу». Цель этой акции – оказать посильную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Совместно с председателем Сафоновского окружного совета депутатов Анной Захаровой они посетили многодетные семьи, а также семьи военнослужащих, участвующих в СВО. Детям были вручены новые школьные рюкзаки и комплекты канцелярских принадлежностей. Депутат Смоленской областной думы Любовь Ульянова вручила подарки детям из многодетных семей – Дарье Гавриленковой и Владиславу Байкову, а также Виолетте Вахтиной, отец которой является участником СВО. Пожелала детям успехов и только хороших оценок в новом учебном году, здоровья и хорошего настроения. Ребята остались довольны подарками и пообещали хорошо учиться. Также к этому важному делу присоединился и глава Сафоновского округа Антон Кухарев, который передал замечательные наборы со всей необходимой канцелярией, тетрадками и товарами для творчества семьям наших героев-участников СВО. Самые теплые эмоции подарила четвероклассница Маша Левина. Чтобы поблагодарить гостей за подарки, она сама испекла вкусный домашний пирог. Депутаты Сафоновского окружного совета депутатов также активно участвуют в акции. Анна Захарова и Сергей Бутов поздравили с наступающим 1 сентября семьи участников СВО. Екатерина Каланча, воспитывающая 5 детей, поделилась, что ребята с большим интересом рассматривали полученные канцелярские принадлежности, ведь для большой семьи такая поддержка неоценима. Дарина Рогачева совсем скоро пойдет в 1 класс. Для первоклассника этот день особенный, и получить подарок было очень приятно. Подготовка к 1 сентября – это всегда ответственный и затратный период для любой семьи. А когда в доме несколько школьников, такая помощь становится особенно ценной и своевременной. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, временами будут идти кратковременные дожди, вечером возможно сильные. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет падать 740 миллиметров, а днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Хороших вам новостей и отличного начала календарной осени. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские родители чаще всего впервые оформляют страховую защиту ребенку в 8 лет. Именно в первые школьные годы семьи начинают активнее задумываться о рисках, связанных с учебой, секциями, поездками и растущей самостоятельностью детей, сообщили газете «РУ» в одной из страховых компаний. Средний возраст родителей, приобретающих такой полис, составляет 38 лет. Нередко страхование ребенка становится частью общей финансовой защиты семьи. Клиенты одновременно оформляют программы на себя или нескольких родственников. Начало школьного периода – важный этап для всей семьи. Ребенок становится самостоятельнее, больше времени проводит вне дома, появляются школа, кружки, секции, поездки и другие активности, отметили эксперты. По их словам, среди оформляющих страховку россиян, имеющих детей, 16% воспитывают трех и более несовершеннолетних, а во всей клиентской базе доля многодетных семей составляет около 4%. Ограничения на перемещение маломерных судов по Неве в Санкт-Петербурге во время разведения мостов снимать не собирается, заявили ТАСС в Минтрансе. В ведомстве напомнили, что новое правило действует с 1 марта текущего года. Во время разведения мостов по Неве осуществляется движение караванов грузовых судов, отметили в министерстве. Там добавили, что ограничения в отношении маломерных судов связаны исключительно с обеспечением безопасного судоходства по реке. И в завершении выпуска: многодетный грызун по имени Восход стал самым толстым сурком в США по итогам голосования на сайте проекта по изучению сурков. По информации исследователей, грызун настолько толстый, что обошел семерых конкурентов. Восход живет в Колорадо и за последние 5 лет стал отцом многочисленного потомства. По словам исследователей, сурок особенно любит наблюдать за играющими детенышами, а после зимней спячки первым делом отправляется на поиски самок. Неделя толстых сурков проводится по аналогии с популярной неделей толстых медведей. Конкурс организовали в рамках научного проекта по изучению этих животных. Исследователи с 1962 года наблюдают за отдельными сурками в Колорадо, изучая их поведение, способы коммуникации и адаптацию к изменениям окружающей среды. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
2: Наш адрес в интернете: radioinfinity.rf.

0: помощи рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Новости спорта.
1: 23-я ракетка мира Андрей Рублев одержал волевую победу в первом круге US Open, переиграв в пяти партиях 109-ю ракетку мира финна Отто Виртанена. Рублев отыгрался со счета 0-2 по сетам, а встреча продолжалась 3 часа 45 минут и завершилась решающим тайбрейком в пятой партии. Тем временем 16-летняя Кристина Лютова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, завершила свое выступление на US Open, уступив олимпийской чемпионке Парижа, китаянке Джен Циньвэнь, в трех сетах. Для Лютовой это поражение прервало 9-матчевую победную серию, которая началась с ее первого турнира ВТА в Мемфисе. Хоккеисты Сибири уверенно обыграли «Северсталь» 4-0 в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок Блинова» и заняли второе место. Вратарь новосибирцев Михаил Бердин оформил шатаут, отразив 21 бросок по своим воротам. Победителем турнира стал действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», уступивший всего в одном матче по буллитам «Авангарду», который замкнул тройку лидеров. «Северсталь» на четвертой строчке, а последнее место занял нижнекамский «Нефтехимик». Вице-чемпионы Суперлиги гандболисты петербургского «Зенита» с трудом на своей площадке переиграли дебютанта турнира казанский «Акбарс» 30-26 в стартовом матче чемпионата России. Новичок, проигрывая после первого тайма 12-18, сумел сократить отрыв до одного мяча, но хозяева устояли. В другом матче волгоградский «Каустик» на выезде минимально переиграл «СГАУ Саратов» 30-29. Руководство хабаровского «СКА» расторгло контракт с главным тренером Михаилом Семеновым, который проработал на этом посту менее 3 месяца, сменив Сергея Юрана. Причиной отставки стали катастрофические результаты на старте сезона. После 8 туров первой лиги хабаровчане потерпели 7 поражений и с 3 очками замыкают турнирную таблицу. Ситуацию усугубляет массовая летняя потеря игроков. Команду покинули более 10 футболистов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция «Инфини».

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Кто из нас не помнит это волнение первого звонка в первый день учебного года? Море цветов и бантиков, большой портфель, полный учебников. Традиционные уроки мира окунают в атмосферу школы, только подчеркивая торжественность момента. Все участники учебного процесса, учителя, школьники, студенты и преподаватели отмечают сегодня День знаний. Официальный День знаний был учрежден в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Однако на протяжении нескольких лет этот день продолжал оставаться учебным. В новом формате его впервые отметили только в 1980 году.

1984 году. После распада Советского Союза День знаний остался официальным праздником в ряде государств, вышедших из СССР. Его по-прежнему отмечают в Беларуси, Армении, Украине, Молдавии, Казахстане и Туркмении. Дети этих стран продолжают начинать учебный год в первый день осени, следуя привычным традициям советского праздника. А вот в США до сих пор нет единой даты начала учебного года. В каждом штате существуют свои правила. Кому-то приходится сесть за парты в начале июля, кому-то в первые дни августа, а кого-то учеба ждет в сентябре. Австралийские школьники берут в руки учебники в феврале, а немецкие ребятишки прощаются с каникулами в середине октября. В последнее время и в России начинают задумываться о гибком графике учебного года. Причина этому — огромная территория и различные климатические условия.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В российском ритейле зафиксирован новый виток психологических манипуляций, направленных на искусственное стимулирование спроса в условиях рационального потребления. На полках супермаркетов и магазинов формата «У дома» массово появились яркие стикеры с предупреждением о лимите «Не более 3 единиц товара в одни руки», сообщает агентство Data.ru. Маркетологи размещают эти объявления преимущественно на социально значимых позициях – сахаре, подсолнечном масле, крупах, а также на акционном алкоголе. Несмотря на грозный вид табличек, имитирующих государственные ограничения времен тотального дефицита, за ними нет реальных логистических проблем или постановлений правительства. Это чистая маркетинговая уловка, цель которой заставить покупателя наполнить корзину ненужными запасами для увеличения среднего чека без предоставления реальной скидки.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Marketplace Озон запускает проект по продаже и размещению товаров селлеров в пунктах выдачи заказов. Они смогут работать как небольшие логистические центры, и таким образом у них появится дополнительный вид заработка, сообщила компания. С 10 сентября напрямую на ПВЗ будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Они будут видны на витрине Озон и будут доступны к заказу. Когда заказ будет оформлен, товар из ПВЗ через курьерскую доставку направят покупателю. При этом продавцы не смогут самостоятельно вернуть отказные или отмененные товары. Их можно будет только распродать. Эта опция станет возможна до конца октября. С октября продавцы смогут сами привозить товары в ПВЗ для их последующей выдачи, либо последующей отправки в другие пункты.
1: Что нам стоит дом построить?
2: Государственный контроль за некоторыми видами промышленной продукции, в том числе строительными материалами, начнет действовать в России с 1 сентября. Мера призвана повысить качество товаров и сократить присутствие контрафакта на рынке. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. По словам представителя ведомства, новый механизм позволит выявлять несоответствующую требованиям продукцию и отзывать ее еще до поступления на строительные объекты. При этом устранить выявленные нарушения производитель должен будет за свой счет. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
2: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 1 сентября – День знаний. Это первые звонки в школе и волнение, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Этот праздник появился в советское время, хотя до середины 1930-х годов в СССР точной даты начала учебного года не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте 8-10 лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать в школу детей возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее 4-летнего курса начальной школы. Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКПБ об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе, которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их в первых трех классах 1 июня, в четвертых-седьмых классах 10 июня, а в восьмых-десятых классах 20 июня. 1 сентября и сегодня – праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.
0: А в этот день события, ставшие историей.
2: Радио Infinity. За успех!

0: зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

новости. В следующем году водителей будут автоматически лишать прав по здоровью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Ограничения будут действовать до 30 сентября. Предыдущий срок эмбарго истек 29 августа. Решение приняли для поддержания внутреннего топливного рынка. Цены по-прежнему нужно сдерживать, хотя с дизелем проблем меньше, чем с бензином. Новые сроки распространяются только на производителей топлива. Для трейдеров ограничения продлятся дольше, как минимум до 31 января. Это также должно сдерживать цены. В следующем году водители будут автоматически лишать прав по здоровью. Нововведение вступит в силу 1 марта следующего года. Сами по себе ограничения есть и сейчас. С эпилепсией, тяжелыми психическими расстройствами и серьезными нарушениями зрения за руль садиться нельзя. Другое дело, что раньше это было сложно выявить. Люди с диагнозом могли годами спокойно ездить до следующей плановой медкомиссии при замене прав. Теперь данные будут поступать в ГИБДД автоматически. Часть доходов от утильсбора потратят на обновление общественного транспорта. Минпромторг выделит на эти цели 15 миллиардов рублей. Они пойдут на закупку автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев и другой техники. В общей сложности хватит на несколько тысяч штук. Также деньги выделят на замену остановок и в целом улучшение инфраструктуры. Отметим, что 15 миллиардов – это только небольшая часть доходов бюджета от утильсбора. До конца года соберут больше триллиона рублей. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги. Infinity.

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В преддверии нового учебного года в Дорогобужской первой школе состоялось ежегодное августовское педагогическое совещание «Образование 67. Растим будущее вместе». В работе совещания приняли участие глава округа Константин Саренков, председатель окружной думы Виталий Таранов, которые поздравили педагогов с началом нового учебного года, пожелали профессиональной чуткости, оптимизма и успехов в реализации самых смелых планов. Также были отмечены учителя, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие образования округа. Константин Николаевич вручил им почетные грамоты и благодарственные письма. Глава уверен, что главным ресурсом повышения качества школьного образования являются сами учителя. Именно от их профессионализма во многом зависит будущее наших детей, отметил руководитель округа. В этом учебном году образовательные учреждения пополнились и новыми специалистами. Администрация Дорогобужского округа продолжает создавать условия, чтобы молодые педагоги выбирали Дорогобужский округ для жизни и работы. Для их успешной адаптации и профессионального становления предоставляется служебное жилье. Пусть новый учебный год станет для педагогов временем новых идей, профессиональных достижений и поводов для гордости за своих учеников. В день города Дорогобужа на автодроме «Смоленское кольцо» состоялись соревнования на кубок «Дорогобуж-Котломаш» по лыжероллерам. Торжественное открытие соревнований прошло в праздничной атмосфере. Участников и гостей приветствовали глава округа Константин Саренков, заместитель главы Алла Северухина и председатель окружной думы Виталий Таранов. Почетными гостями соревнований также стали президент Федерации сложных гонок Смоленской области Алексей Свириденков и тренер по биатлону, участник Олимпийских игр Александр Хлусович. Особенным этот день стал и для старшего тренера-преподавателя по лыжным гонкам и биатлону Верхнепровской спортивной школы Николая Быкова. Ведь в тот день он отмечал свой день рождения. Гости соревнований поздравили Николая Николаевича с праздником, пожелали крепкого здоровья, энергии, новых профессиональных успехов и ярких побед его воспитанникам. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский информирует. С 31 августа по 4 сентября на территории Дорогобужского, Ельнинского и Глинковского муниципальных округов пройдет неделя детской безопасности «Внимание, дети!». В преддверии нового учебного года госавтоинспекция усилит профилактическую работу, направленную на обеспечение безопасности детей на дорогах. Главная цель мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и напоминание детям и взрослым о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделяют безопасности детей, пешеходов и велосипедистов, а также несовершеннолетних, использующих средства индивидуальной мобильности. Отдельное направление профилактической работы – соблюдение безопасного маршрута «Дом-школа-дом». В преддверии 1 сентября инспекторы проведут профилактические беседы со школьниками и их родителями, напомнят о правилах безопасного перехода проезжей части, необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток и при недостаточной видимости. Сотрудники госавтоинспекции, закрепленные за образовательными организациями, примут участие в мероприятиях, посвященных началу нового учебного года, и проведут разъяснительную работу с учащимися педагогами и родителями. 1 сентября сотрудники госавтоинспекции также примут участие в обеспечении общественного порядка во время проведения торжественных линеек, посвященных Дню знаний. В ходе встреч с детьми особое внимание будет уделено вопросам безопасного поведения на дороге и предупреждения ДТП. В период проведения мероприятия госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения вблизи образовательных организаций и на основных маршрутах движения детей. Инспекторы будут уделять особое внимание нарушениям, которые могут создать угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, временами будут идти кратковременные дожди, вечером возможно сильные. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет падать 740 миллиметров, а днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Хороших вам новостей и отличного начала календарной осени. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Обучать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610.
4: Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
5: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Телефоны убрать. Минпросвещение запретило смартфоны на уроках в российских школах. Министерство просвещения России издало официальный приказ, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. О подписании документа в беседе с ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Согласно приказу, воспользоваться устройством на уроке можно лишь в одном случае – при экстренной ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровью ученика или педагога. Никаких других исключений документ не предусматривает. В стандартных учебных ситуациях телефон должен быть убран еще до начала занятия. Правила обращения с гаджетами на переменах федеральный приказ не регламентирует. Этот вопрос каждая школа решает самостоятельно. Одни заведения допускают телефоны в перерывах между уроками, другие вправе ввести ограничения на весь учебный день. Документ стал подзаконным актом к поправкам в федеральный закон об образовании, который в декабре 2023 года подписал президент Владимир Путин. По тексту закона запрет распространяется на средства подвижной радиотелефонной связи, смартфоны, обычные телефоны, планшеты с мобильным соединением и умные часы с сим-картой. Ноутбуки, компьютеры и интерактивные доски под ограничения не подпадают. Закон при этом не запрещает приносить телефон в школу. Ограничение касается исключительно использования устройства во время урока. Поправки в закон Государственная Дума приняла в конце 2023 года. По словам авторов законопроекта, смартфоны снижают концентрацию внимания и успеваемость школьников. В 2023 году схожие выводы поддержала и ЮНЕСКО. Организация призвала правительство мира ограничить использование телефонов в учебных заведениях. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.
2: Я тебя совсем не понимаю, словно жёлтый.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. До конца года АвтоВАЗ запустит производство модернизированных двигателей для «Лады» и «Искры» и «Весты». 16-клапанный 1.6 будет выдавать 120 лошадиных сил. Станет эластичнее на низких и средних оборотах. Расход топлива уменьшится, а динамика вырастет. При этом мотор останется безвтыковым. Капиталка при обрыве ремня ГРМ не грозит. Чанган Hunter Plus получит дизельную версию. Пока известно, что под капотом будет турбодизель объемом на 2,5 литра от Isuzu. Коробка передач также 8-ступенчатый автомат от ZF. Цен пока нет, точных сроков дебюта тоже. Сейчас Чанган Hunter Plus доступен с бензиновым турбомотором на 226 лошадиных сил. В китайском Чэнду завершился крупный международный автосалон. Джетур представил обновленную версию кроссовера Т2. Иксид показал совершенно новый гибридный купе-кроссовер EX6. А Джили новую гибридную версию Атласа iHEV. Также в Чэнду представили новинки другие китайские и международные автопроизводители. Металлы, синтетический пластик и стекло – главные материалы в автопроме, но история знает множество попыток использовать самые разные материалы, в том числе экзотические. Например, создатель автомобильного конвейера Генри Форд много экспериментировал с соей. Из бобов добывали масло для двигателей, а из отходов делали пластик. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Infinity.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Кто из нас не помнит это волнение первого звонка в первый день учебного года? Море цветов и бантиков, большой портфель, полный учебников. Традиционные уроки мира окунают в атмосферу школы, только подчеркивая торжественность момента. Все участники учебного процесса, учителя, школьники, студенты и преподаватели отмечают сегодня День знаний. Официально День знаний был учрежден в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Однако на протяжении нескольких лет этот день продолжал оставаться учебным. В новом формате его впервые отметили только в 1984 году. После распада Советского Союза День знаний остался официальным праздником в ряде государств, вышедших из СССР. Его по-прежнему отмечают в Беларуси, Армении, Украине, Молдавии, Казахстане и Туркмении. Дети этих стран продолжают начинать учебный год в первый день осени, следуя привычным традициям советского праздника. А вот в США до сих пор нет единой даты начала учебного года. В каждом штате существуют свои правила. Кому-то приходится сесть за парты в начале июля, кому-то в первые дни августа, а кого-то учеба ждет в сентябре. Австралийские школьники берут в руки учебники в феврале, а немецкие ребятишки прощаются с каникулами в середине октября. В последнее время и в России начинают задумываться о гибком графике учебного года. Причина этому – огромная территория и различные климатические условия.
1: Радио Infinity.

0: Ленинградской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел планерку в расширенном составе с участием руководителей структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений, где обсудили сроки выполнения ямочного ремонта улиц и придомовых территорий, а также покос травы. Глава обратил внимание на неудовлетворительное состояние площадок ТБО и поломанные контейнеры. Также обсудили вопрос спила аварийных деревьев на улице Советской, приведение в порядок территорий школ и своевременный вывоз порубочных остатков. Была поставлена задача найти причину появления серо-белесого осадка на реке Величке. И начата работа по выявлению и эвакуации брошенного автотранспорта. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев принял участие в субботнике на стадионе своей родной школы номер 7 в городе Сафоново. В работах приняли участие учителя, депутаты областной думы и окружного совета, молодежь и просто неравнодушные жители. Основная цель заключалась, чтобы 1 сентября дети занимались на обновленном стадионе. Что было сделано совместными усилиями? Обновлено лакокрасочное покрытие элементов воркаут-комплекса, турников и рукоходов. Нанесена новая разметка на асфальтовое покрытие для игровых видов спорта, покрашены стойки с баскетбольными щитами. Благоустройство окружающего пространства – это общая задача, а подобные мероприятия способствуют созданию комфортной и безопасной среды для жителей округа и формируют у подрастающего поколения культуру бережного отношения к общему имуществу. В преддверии нового учебного года депутат Смоленской областной думы Александр Станьков поддержал инициативу молодой гвардии «Единой России» «Собери ребенка в школу». Цель этой акции – оказать посильную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Совместно с председателем Сафоновского окружного совета депутатов Анной Захаровой они посетили многодетные семьи, а также семьи военнослужащих, участвующих в СВО. Детям были вручены новые школьные рюкзаки и комплекты канцелярских принадлежностей. Депутат Смоленской областной думы Любовь Ульянова вручила подарки детям из многодетных семей – Дарье Гавриленковой и Владиславу Байкову, а также Виолетте Вахтиной, отец которой является участником СВО. Пожелала детям успехов и только хороших оценок в новом учебном году, здоровья и хорошего настроения. Ребята остались довольны подарками и пообещали хорошо учиться. Также к этому важному делу присоединился и глава Сафоновского округа Антон Кухарев, который передал замечательные наборы со всей необходимой канцелярией, тетрадками и товарами для творчества семьям наших героев-участников СВО. Самые теплые эмоции подарила четвероклассница Маша Левина. Чтобы поблагодарить гостей за подарки, она сама испекла вкусный домашний пирог. Депутаты Сафоновского окружного совета депутатов также активно участвуют в акции. Анна Захарова и Сергей Бутов поздравили с наступающим 1 сентября семьи участников СВО. Екатерина Каланча, воспитывающая 5 детей, поделилась, что ребята с большим интересом рассматривали полученные канцелярские принадлежности, ведь для большой семьи такая поддержка неоценима. Дарина Рогачева совсем скоро пойдет в 1 класс. Для первоклассника этот день особенный, и получить подарок было очень приятно. Подготовка к 1 сентября – это всегда ответственный и затратный период для любой семьи. А когда в доме несколько школьников, такая помощь становится особенно ценной и своевременной. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, временами будут идти кратковременные дожди, вечером возможно сильные. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет падать 740 миллиметров, а днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Хороших вам новостей и отличного начала календарной осени. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Предприятию по производству полимеров Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Радио Инфинити.
1: С нами тепло.
2: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты.

Наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил С2H5OH, сел на

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Банки и микрофинансовые организации с 1 сентября обязаны передавать в Федеральную службу судебных приставов информацию о своей работе по взысканию долгов, в том числе случаи привлечения коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В соответствии с обновленными требованиями, банки и МФО должны направить приставам первый отчет весной следующего года. Этой нормой расширяется перечень обязанностей финансовых структур перед надзорным органом. Федеральная служба судебных приставов контролирует работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Финансовые структуры, которые занимаются самостоятельным взысканием долгов, обязаны быть включены в специальный реестр. Наибольшее количество открытия больничных россиян приходится на понедельник, 27% всех случаев за неделю. Пятница занимает второе место, 22%. Среда традиционно оказывается самым здоровым днем с минимальным числом новых больничных. Это показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомил газета.ру. Однако ключевой вывод не в распределении по дням, а в привязке к отпускному циклу. За 3 рабочих дня до начала планового отпуска количество больничных вырастает в среднем на 40% по сравнению с обычными днями. После возвращения из отпуска всплеск заболеваемости также наблюдается, но он связан с акклиматизацией и постотпускным синдромом. И в завершении выпуска: почти половина россиян, которые находятся в отношениях, не уверены, что рядом с ними тот самый человек. Главными признаками совместимости стали общие взгляды и ценности и поддержка в сложной ситуации. Большинство россиян ссорятся с партнером раз в месяц и чаще, но долго в конфликте не остаются. Половина мирится сразу, еще четверть на следующий день. В качестве извинения россиянки чаще всего получают цветы, украшения и сертификаты. Каждая четвертая дарит украшения с природными бриллиантами. Некоторые партнеры подходят к извинениям с куда большим размахом. 12% россиянок получали после ссоры в подарок поездку на море, а 10% – автомобиль. Однако купить прощение получается не всегда. Только 27% признаются, что подарок действительно может помочь отпустить обиду. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: Yeah.
1: Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
2: Александр Пушкин.
3: Реклама.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний футболист сообщил об этом в своих соцсетях. «Я отдал сборной все, что мог, больше мне нечего дать, а за нами идет очень сильное молодое поколение», — написал аргентинец. Месси выступал за национальную команду с 2005 года, провел 207 матчей и забил 125 голов, став рекордсменом сборной по обоим показателям. А вместе с ним Аргентина выиграла чемпионат мира 2022, два Кубка Америки, а еще дважды доходила до финала Мундиаля. Титулованный сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере вылетел с открытого чемпионата США в первом круге, проиграв в пяти партиях 49-й ракетки мира аргентинцу Мариано Навони. Матч продлился 4 часа 40 минут и стал для Джоковича первым поражением на старте турнира «Большого шлема» с Australian Open в 2006 году. По ходу матча Новак столкнулся с серьезными физическими проблемами. «Я практически презирал каждый миг, который провел на корте», — признался он после игры. Из-за потери рейтинговых очков за прошлогодний полуфинал серб впервые с 2018 года покинет топ-10 мирового рейтинга. Действующий чемпион Англии Арсенал на выезде минимально обыграл Астон Виллу 1-0 во втором туре АПЛ. Единственный гол на 59-й минуте забил Букайо Сака, для которого этот мяч стал вторым в двух стартовых турах. В таблице канониры по очкам делят первое место с Манчестер Сити, Челси и Халл Сити. В испанской премьере в это же время Барселона продлила победную серию на старте сезона до трех матчей, выиграв дома у Райо Вальекано 5-2. Каталонцы пропустили быстрый гол, но уже в первом тайме отыгрались и вышли вперед, а во втором довели дело до уверенной победы. По дублю в этой встрече оформили Ламин Ямаль и Рафинья. Сине-гранатовые догнали в турнирной таблице мадридский Реал, который также одержал 3 победы в 3 турах. Действующие чемпионки мира, итальянские волейболистки, в 1/8 финала чемпионата Европы за 67 минут разгромили Болгарию в 3 сетах и без проблем вышли в четвертьфинал. Следующим соперником итальянок станет сборная Швеции, которая уверенно переиграла Чехию, также в 3 партиях. В еще одном матче 1/8 финала сборная Польши разгромила Португалию 3-0, и ее соперником по четвертьфиналу станут бронзовые призеры прошлого розыгрыша — волейболистки Нидерландов. Они в упорной борьбе на тай-брейке переиграли Словению 3-2. Это были спортивные события, достойные вашего

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. До конца года «АвтоВАЗ» запустит производство модернизированных двигателей для «Лады» и «Искры» и «Весты». 16-клапанный 1.6 будет выдавать 120 лошадиных сил. Станет эластичнее на низких и средних оборотах. Расход топлива уменьшится, а динамика вырастет. При этом мотор останется безвтыковым. Капиталка при обрыве ремня ГРМ не грозит. Чанган Hunter Plus получит дизельную версию. Пока известно, что под капотом будет турбодизель объемом на 2,5 литра от Isuzu. Коробка передач также 8-ступенчатый автомат от ZF. Цен пока нет, точных сроков дебюта тоже. Сейчас Чанган Hunter Plus доступен с бензиновым турбомотором на 226 лошадиных сил. В китайском Чэнду завершился крупный международный автосалон. Джетур представил обновленную версию кроссовера Т2. Иксид показал совершенно новый гибридный купе-кроссовер EX6. Отжили новую гибридную версию Атласа iHEV. Также в Чэнду представили новинки другие китайские и международные автопроизводители. Металлы, синтетический пластик и стекло – главные материалы в автопроме, но история знает множество попыток использовать самые разные материалы, в том числе экзотические. Например, создатель автомобильного конвейера Генри Форд много экспериментировал с соей. Из бобов добывали масло для двигателей, а из отходов делали пластик. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
3: Стив Джобс.
4: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8-950-720-76-10. 8-950-720-76-10. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: 23-я ракетка мира Андрей Рублев одержал волевую победу в первом круге US Open, переиграв в пяти партиях 109-ю ракетку мира финна Отто Виртанена. Рублев отыгрался со счета 0-2 по сетам, а встреча продолжалась 3 часа 45 минут и завершилась решающим тайбрейком в пятой партии. Тем временем 16-летняя Кристина Лютова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, завершила свое выступление на US Open, уступив олимпийской чемпионке Парижа китаянке Джен Циньвэнь в трех сетах. Для Лютовой это поражение прервало 9-матчевую победную серию, которая началась с ее первого турнира ВТА в Мемфисе. Хоккеисты Сибири уверенно обыграли «Северсталь» 4-0 в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок Блинова» и заняли второе место. Вратарь новосибирцев Михаил Бердин оформил шатаут, отразив 21 бросок по своим воротам. Победителем турнира стал действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», уступивший всего в одном матче по булитам «Авангарду», который замкнул тройку лидеров. «Северсталь» на четвертой строчке, а последнее место занял нижнекамский «Нефтехимик». Вице-чемпионы Суперлиги, гандболисты петербургского «Зенита», с трудом на своей площадке переиграли дебютанта турнира казанский «Акбарс» 30-26 в стартовом матче чемпионата России. Новичок, проигрывая после первого тайма 12-18, сумел сократить отрыв до одного мяча, но хозяева устояли. В другом матче волгоградский «Каустик» на выезде минимально переиграл «СГАУ Саратов» 30-29. Руководство хабаровского СКА расторгло контракт с главным тренером Михаилом Семеновым, который проработал на этом посту менее 3 месяца, сменив Сергея Юрана. Причиной отставки стали катастрофические результаты на старте сезона. После 8 туров первой лиги хабаровчане потерпели 7 поражений и с 3 очками замыкают турнирную таблицу. Ситуацию усугубляет массовая летняя потеря игроков. Команду покинули более 10 футболистов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
8: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В российском ритейле зафиксирован новый виток психологических манипуляций, направленных на искусственное стимулирование спроса в условиях рационального потребления. На полках супермаркетов и магазинов формата «У дома» массово появились яркие стикеры с предупреждением о лимите «Не более 3 единиц товара в одни руки», сообщает агентство Data.ru. Маркетологи размещают эти объявления преимущественно на социально значимых позициях – сахаре, подсолнечном масле, крупах, а также на акционном алкоголе. Несмотря на грозный вид табличек, имитирующих государственные ограничения времен тотального дефицита, за ними нет реальных логистических проблем или постановлений правительства. Это чистая маркетинговая уловка, цель которой заставить покупателя наполнить корзину ненужными запасами для увеличения среднего чека без предоставления реальной скидки.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Marketplace Озон запускает проект по продаже и размещению товаров селлеров в пунктах выдачи заказов. Они смогут работать как небольшие логистические центры, и таким образом у них появится дополнительный вид заработка, сообщила компания. С 10 сентября напрямую на ПВЗ будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Они будут видны на витрине Озон и будут доступны к заказу. Когда заказ будет оформлен, товар из ПВЗ через курьерскую доставку направят покупателю. При этом продавцы не смогут самостоятельно вернуть отказные или отмененные товары. Их можно будет только распродать. Эта опция станет возможна до конца октября. С октября продавцы смогут сами привозить товары в ПВЗ для их последующей выдачи, либо последующей отправки в другие пункты.
0: Что нам стоит дом построить?
1: Государственный контроль за некоторыми видами промышленной продукции, в том числе строительными материалами, начнет действовать в России с 1 сентября. Мера призвана повысить качество товаров и сократить присутствие контрафакта на рынке. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. По словам представителя ведомства, новый механизм позволит выявлять несоответствующую требованиям продукцию и отзывать ее еще до поступления на строительные объекты. При этом устранить выявленные нарушения производитель должен будет за свой счет. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: только в 1984 году. После распада Советского Союза День знаний остался официальным праздником в ряде государств, вышедших из СССР. Его по-прежнему отмечают в Беларуси, Армении, Украине, Молдавии, Казахстане и Туркмении. Дети этих стран продолжают начинать учебный год в первый день осени, следуя привычным традициям советского праздника. А вот в США до сих пор нет единой даты начала учебного года. В каждом штате существуют свои правила. Кому-то приходится сесть за парты в начале июля, кому-то в первые дни августа, а кого-то учеба ждет в сентябре. Австралийские школьники берут в руки учебники в феврале, а немецкие ребятишки прощаются с каникулами в середине октября. В последнее время и в России начинают задумываться о гибком графике учебного года. Причина этому – огромная территория и различные климатические условия.
1: Радио Infinity. За удачу!

на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В преддверии нового учебного года в Дорогобужской первой школе состоялось ежегодное августовское педагогическое совещание «Образование 67. Растим будущее вместе». В работе совещания приняли участие глава округа Константин Саренков, председатель окружной думы Виталий Таранов, которые поздравили педагогов с началом нового учебного года, пожелали профессиональной чуткости, оптимизма и успехов в реализации самых смелых планов. Также были отмечены учителя, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие образования округа. Константин Николаевич вручил им почетные грамоты и благодарственные письма. Глава уверен, что главным ресурсом повышения качества школьного образования являются сами учителя. Именно от их профессионализма во многом зависит будущее наших детей, отметил руководитель округа. В этом учебном году образовательные учреждения пополнились и новыми специалистами. Администрация Дорогобужского округа продолжает создавать условия, чтобы молодые педагоги выбирали Дорогобужский округ для жизни и работы. Для их успешной адаптации и профессионального становления предоставляется служебное жилье. Пусть новый учебный год станет для педагогов временем новых идей, профессиональных достижений и поводов для гордости за своих учеников. В день города Дорогобужа на автодроме «Смоленское кольцо» состоялись соревнования на кубок «Дорогобуж-Котломаш» по лыжероллерам. Торжественное открытие соревнований прошло в праздничной атмосфере. Участников и гостей приветствовали глава округа Константин Саренков, заместитель главы Алла Северухина и председатель окружной думы Виталий Таранов. Почетными гостями соревнований также стали президент Федерации сложных гонок Смоленской области Алексей Свириденков и тренер по биатлону, участник Олимпийских игр Александр Хлусович. Особенным этот день стал и для старшего тренера-преподавателя по лыжным гонкам и биатлону Верхнепровской спортивной школы Николая Быкова. Ведь в тот день он отмечал свой день рождения. Гости соревнований поздравили Николая Николаевича с праздником, пожелали крепкого здоровья, энергии, новых профессиональных успехов и ярких побед его воспитанникам. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский информирует. С 31 августа по 4 сентября на территории Дорогобужского, Ельнинского и Глинковского муниципальных округов пройдет неделя детской безопасности «Внимание, дети!». В преддверии нового учебного года госавтоинспекция усилит профилактическую работу, направленную на обеспечение безопасности детей на дорогах. Главная цель мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и напоминание детям и взрослым о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделяют безопасности детей, пешеходов и велосипедистов, а также несовершеннолетних, использующих средства индивидуальной мобильности. Отдельное направление профилактической работы – соблюдение безопасного маршрута «Дом-школа-дом». В преддверии 1 сентября инспекторы проведут профилактические беседы со школьниками и их родителями, напомнят о правилах безопасного перехода проезжей части, необходимости использования световозвращающих элементов темной время суток и при недостаточной видимости. Сотрудники госавтоинспекции, закрепленные за образовательными организациями, примут участие в мероприятиях, посвященных началу нового учебного года, и проведут разъяснительную работу с учащимися педагогами и родителями. 1 сентября сотрудники госавтоинспекции также примут участие в обеспечении общественного порядка во время проведения торжественных линеек, посвященных Дню знаний. В ходе встреч с детьми особое внимание будет уделено вопросам безопасного поведения на дороге и предупреждение ДТП. В период проведения мероприятия госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения вблизи образовательных организаций и на основных маршрутах движения детей. Инспекторы будут уделять особое внимание нарушениям, которые могут создать угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, временами будут идти кратковременные дожди, вечером возможно сильные. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет падать 740 миллиметров, а днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Хороших вам новостей и отличного начала календарной осени. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Предприятию по производству полимеров Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Телефоны убрать. Минпросвещение запретило смартфоны на уроках в российских школах. Министерство просвещения России издало официальный приказ, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. О подписании документа в беседе с ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Согласно приказу, воспользоваться устройством на уроке можно лишь в одном случае – при экстренной ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровью ученика или педагога. Никаких других исключений документ не предусматривает. В стандартных учебных ситуациях телефон должен быть убран еще до начала занятия. Правила обращения с гаджетами на переменах федеральный приказ не регламентирует. Этот вопрос каждая школа решает самостоятельно. Одни заведения допускают телефоны в перерывах между уроками, другие вправе ввести ограничения на весь учебный день. Документ стал подзаконным актом к поправкам в федеральный закон об образовании, который в декабре 2023 года подписал президент Владимир Путин. По тексту закона запрет распространяется на средства подвижной радиотелефонной связи, смартфоны, обычные телефоны, планшеты с мобильным соединением и умные часы с сим-картой. Ноутбуки, компьютеры и интерактивные доски под ограничение не подпадают. Закон при этом не запрещает приносить телефон в школу. Ограничение касается исключительно использования устройства во время урока. Поправки в закон Государственная Дума приняла в конце 2023 года. По словам авторов законопроекта, смартфоны снижают концентрацию внимания и успеваемость школьников. В 2023 году схожие выводы поддержала и ЮНЕСКО. Организация призвала правительство мира ограничить использование телефонов в учебных заведениях. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: я скучаю,
1: скучаю. Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай же.
0: Наверное.
2: Давай, пожалуйста.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 1 сентября – День знаний. Это первые звонки в школе и волнение, море цветов и белых бантов и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Этот праздник появился в советское время, хотя до середины 1930-х годов в СССР точной даты начала учебного года не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте 8-10 лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать в школу детей возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее 4-летнего курса начальной школы. Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКПБ об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе, которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их в первых трех классах 1 июня, в четвертых седьмых классах 10 июня, а в восьмых десятых классах 20 июня. 1 сентября и сегодня праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. одноклассников.
6: А в этот день события, ставшие историей.
1: Радиостанция «Инфинити».
8: Попали в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: человека, создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: Ленинградской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел планерку в расширенном составе с участием руководителей структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений, где обсудили сроки выполнения ямочного ремонта улиц и придомовых территорий, а также покос травы. Глава обратил внимание на неудовлетворительное состояние площадок ТБО и поломанные контейнеры. Также обсудили вопрос спила аварийных деревьев на улице Советской, приведение в порядок территорий школ и своевременный вывоз порубочных остатков. Была поставлена

Задача найти причину появления серо-белесого осадка на реке Величке. И начата работа по выявлению и эвакуации брошенного автотранспорта. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев принял участие в субботнике на стадионе своей родной школы номер 7 в городе Сафоново. В работах приняли участие учителя, депутаты областной думы и окружного совета, молодежь и просто неравнодушные жители. Основная цель заключалась, чтобы 1 сентября дети занимались на обновленном стадионе. Что было сделано совместными усилиями? Обновлено лакокрасочное покрытие элементов воркаут-комплекса, турников и рукоходов. Нанесена новая разметка на асфальтовое покрытие для игровых видов спорта, покрашены стойки с баскетбольными щитами. Благоустройство окружающего пространства – это общая задача, а подобные мероприятия способствуют созданию комфортной и безопасной среды для жителей округа и формируют у подрастающего поколения культуру бережного отношения к общему имуществу. В преддверии нового учебного года депутат Смоленской областной думы Александр Станьков поддержал инициативу молодой гвардии «Единой России» «Собери ребенка в школу». Цель этой акции – оказать посильную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Совместно с председателем Сафоновского окружного совета депутатов Анной Захаровой они посетили многодетные семьи, а также семьи военнослужащих, участвующих в СВО. Детям были вручены новые школьные рюкзаки и комплекты канцелярских принадлежностей. Депутат Смоленской областной думы Любовь Ульянова вручила подарки детям из многодетных семей – Дарье Гавриленковой и Владиславу Байкову, а также Виолетте Вахтиной, отец которой является участником СВО. Пожелала детям успехов и только хороших оценок в новом учебном году, здоровья и хорошего настроения. Ребята остались довольны подарками и пообещали хорошо учиться. Также к этому важному делу присоединился и глава Сафоновского округа Антон Кухарев, который передал замечательные наборы со всей необходимой канцелярией, тетрадками и товарами для творчества семьям наших героев-участников СВО. Самые теплые эмоции подарила четвероклассница Маша Левина. Чтобы поблагодарить гостей за подарки, она сама испекла вкусный домашний пирог. Депутаты Сафоновского окружного совета депутатов также активно участвуют в акции. Анна Захарова и Сергей Бутов поздравили с наступающим 1 сентября семьи участников СВО. Екатерина Каланча, воспитывающая 5 детей, поделилась, что ребята с большим интересом рассматривали полученные канцелярские принадлежности, ведь для большой семьи такая поддержка неоценима. Дарина Рогачева совсем скоро пойдет в 1 класс. Для первоклассника этот день особенный, и получить подарок было очень приятно. Подготовка к 1 сентября – это всегда ответственный и затратный период для любой семьи. А когда в доме несколько школьников, такая помощь становится особенно ценной и своевременной. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, временами будут идти кратковременные дожди, вечером возможно сильные. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление будет падать 740 миллиметров, а днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Хороших вам новостей и отличного начала календарной осени. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 720 4 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Новости страны и мира. О главном.
6: Сложнее всего получить ипотеку в 2027 году будет заемщикам с неофициальным доходом, действующими кредитами, картами и рассрочками. Дополнительным фактором риска станет небольшой первоначальный взнос, рассказали в федеральной компании «Этажи». Банки все внимательнее проверяют доходы клиентов. В 2023 году до 60% заявок без подтверждающих документов могли получить одобрение без дополнительных условий. Сейчас в 95% таких случаев кредиторы запрашивают справки либо требуют подтвердить заявленный доход перед сделкой. Ключевыми показателями останутся долговая нагрузка и соотношение суммы кредита со стоимостью залога. Первоначальный взнос менее 20% при платежах по всем кредитам на уровне 80%. Процентов дохода станет практически непреодолимым препятствием для одобрения, отметили специалисты. По обновленной стратегии автомобильная отрасль Российской Федерации к 2035 году сможет производить 2 840 тысяч автомобилей. В настоящее время этот показатель составляет 830 тысяч, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Планируется, что доля местного производства на российском автомобильном рынке достигнет 80%. Власти предполагают, что в ближайшие годы основными автомобилями остаются машины с двигателями внутреннего сгорания, включая автомобили на газе. Однако альтернативные источники энергии будут занимать все большую долю, заявил вице-премьер. И в завершении вы выпуска. Почти две трети, 61% россиянок считают поездку на электросамокате более безопасной альтернативой возвращению домой пешком. При этом этим летом женщины стали чаще использовать самокаты для вечерних поездок. На период с 18.00 до 2 часов пришлось 46% всех женских поездок против 35% годом ранее. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе кикшеринга. Самокат также чаще заменяет такси на небольших расстояниях. 37% россиянок этим летом выбирали его вместо такси, тогда как годом ранее так поступали 28% опрошенных. Пользовательницы отмечали возможность избежать пробок и быстрее добраться до места назначения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.

0: рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября парк «Патриот». 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: прозрачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Предприятию по производству полимеров Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 2 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В середине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, днем порывами до 12, вечером слабый. Атмосферное давление будет расти 740 миллиметров. Температура ночью 13-15, а днем 16-18 градусов тепла. В четверг 3 сентября облачно с прояснениями. Также во второй половине дня пройдут небольшие дожди, днем до плюс 18. В пятницу преимущественно без осадков и до плюс 20. Хорошей вам осенней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: Тема должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

0: не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Радио Инфинити.

жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.